Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. В мире классики.
1: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете программу «В мире классики». Здесь встречаются великие композиторы, знакомые мелодии и неожиданные музыкальные открытия.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
1: Десять лет истории. Десять лет Тумар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. Десять лет истории становятся основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Media Awards. Новый этап казахстанских медиа.

0: орындалған Винсент Любек, ми-мажорлы прелюдия, орындалған Ғабит Ниспаев.
1: Дорогие друзья, наше путешествие продолжается. Следующая остановка – еще одна страница большой музыкальной истории. Вы слушаете «В мире классики».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениева Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: На этом наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Спасибо, что были с нами в мире классики. Пусть музыка, которую мы услышали сегодня, останется с вами еще немного. И, может быть, однажды приведет вас к новой встрече с классикой. До новых встреч!
1: В мире классики.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

В эфире «Радио Классик», вторая часть передачи «Современная максима музыки» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президент и культура». Автор-музыковед Ляля Мухамеджанова, текст читает Габдул Жунусулы.

первой части нашей передачи «Современная максима музыки» мы предупредили вас, что во второй части продолжим рассказ о процессе претворения максимы музыки в других ракурсах. Когда мы говорим об особенности максимы Иммануила Канта, то подчеркнули, что целью кантовской этики максимы было научить человека очищать свои личные максимы от эгоизма до тех пор, пока они не совпадут с объективными моральными законами. И на примерах произведений Сергея Сергеевича Прокофьева, Ашима Унайбекова мы вместе с вами удивлялись, как в произведениях, создание которых отделяет временное пространство в 100 лет, мы слышим и поражаемся. Да, музыка – это мощнейшее искусство, проникающее своими вибрациями до самых глубин наших сердец, рождается из души Творца, который способен своими сочинениями возвысить человека, очистить его от личных максим. И сегодня мы обратимся и впитаем в свои сердца целительные вибрации музыки гениального композитора, чьи максимы оставили неисчезающий след и продолжают творить божественное преображение в душе каждого нового поколения. И это будет вторая часть второго концерта для фортепиано с оркестром великого композитора, пианиста, дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. Мы убеждались, что значение композиторского творчества огромно на примере всего его творчества. Он обогатил русскую музыку достижениями искусства 20 века и вывел национальную традицию на новый этап. Сергей Рахманинов наряду со Скрябиным и Метнером вывел русскую фортепианную музыку 20 века на мировой уровень, став одним из первых русских композиторов, чьи фортепианные произведения входят в репертуар всех пианистов мира. А его второй фортепианный концерт стал самым исполняемым сочинением в мире. Сердцевиной этого концерта стала его вторая часть, а даже состенуто. Именно в этой части рахманиновская музыкальная максима своим божественным звучанием растворяет личные эгоистичные максимы слушающих эту музыку людей и возвышает их человеческие намерения в недосягаемую духовную высоту. Как признался академик-музыковед Борис Асафьев, эта музыка редкой красоты, жемчужина русской лирики. Она воплощает бесконечно длящееся состояние покоя, полного растворения в природе, подслушанное чуткой душой музыканта. Здесь вспоминается широко известное высказывание об этой части. Так звучит тишина. Во второй части впервые получает совершеннейшее художественное воплощение новый рахманиновский тип мелодии, длительного дыхания, легкой, трепетной, как бы парящей, с постоянным магнетическим притяжением к одному звуку. Мягкий статичный образ искусно расцвечивается тонкими красками на фоне колышущихся фигураций фортепиано. Игра светотени создает ощущение мягкого шелеста листвы деревьев. Нельзя забыть и о том, как создавался второй фортепианный концерт Рахманинова, в какой не всем известной ситуации. Второй концерт для фортепиано с оркестром – это триумфальное возвращение композитора Сергея Рахманинова к жизни и творчеству после тяжелейшего творческого кризиса. Провал первой симфонии из-за слабого исполнения и резкой критики в 1897 году вызвали у композитора глубокую депрессию. Он не писал практически более 3 лет. Мастерство врача и любителя музыки Николая Даля вернули композитору веру в себя. Второй концерт Рахманинов начал писать в 1900 году, а закончил в 1901 году и посвятил своему спасителю Николаю Далю. И в этом году исполняется 125 лет со времени рождения величайшего творения Сергея Рахманинова, притягивая к себе, словно магнитом, сотни тысяч слушателей, получающих благословенное очищение от душевных тягот. Это звучит максима Сергея Рахманинова. Она будет жить вечно и дарить свет очищения и счастья многим поколениям слушателей. Это бессмертная духовно-нравственная музыкальная максима великого Сергея Рахманинова. Давайте слушать эту волшебную вторую часть второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Исполняют пианист Евгений Кисин с филармоническим оркестром «Радио Франции».

0: Вот и подошло время завершения второй части нашей передачи «Современная максима музыки». Спасибо всем за внимание и до новых встреч в нашей радиофилармонии.
1: Вы слушали вторую часть передачи «Современная максима музыки» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президенты культура». Автор музыковеда Ляйля Мухамеджанова, текст читал Габдул Жунусулы, звукорежиссер Анар Рахметуллагызы, редактор Жанаргуль Алиаскарова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.